0: начала войны в Украине возник огромный спрос на снаряды и на взрывчатку, вдруг оказалось, что многие желающие во всем мире купить, в том числе боеприпасы и взрывчатку для себя, для производства, столкнулись с такой трудностью, как всемирный дефицит. И вот эту потенциальную возможность всемирного дефицита какого-нибудь компонента тоже нужно учитывать, в том числе в аспекте создания собственного производства. Ну и, наконец, есть особо высокотехнологичные, какие-то совершенно особенные компоненты. И здесь, конечно, вопрос стоит следующим образом. Или ты можешь наладить это производство, но тогда нужно вложиться существенно, и, видимо, это того стоит. Либо ты уже зависишь от кого-то конкретного, кто является чуть ли не монополистом. Но, опять-таки, есть объективные трудности, и есть трудности, которые преодолим.
1: Ну, кстати, про снаряды мы еще слышали такую версию. Я думаю, что, ну, как минимум, частично она відповідає дійсності. Ну, то есть была реальной в смысле, что как раз российские компании, российские покупатели максимально делали для того, чтобы, возможно, через подставных лиц, да, забронировать вот эти снаряды или какие-то другие средства вооружения, которые нужны были Украине. Ну, слышали об этом. Там из вещей, которые, ну, вроде как важных, которые случились вот буквально недавно, да, это была встреча в Лондоне, лидеры Украины, Франции, Германии и Великобритании встретились вместе, вместе выпустили такое, значит, заявление о том, каким они видят дальнейшее развитие событий в контексте российско-украинской войны. Там, значит, процитируют два пункта, что отправной точкой для переговоров должна стать текущая линия фронта, международно признанные границы не могут меняться силой, право Украины самостоятельно выбирать союзы безопасности должно быть полностью сохранено. Но тут, конечно, намек на НАТО, там про НАТО дальше тоже говорится. И дальше вот эта прекрасная история предоставления Украине надежных юридических обязывающих гарантий безопасности после прекращения огня. В частности, речь идет о развертывании многонациональных сил. Развертывание многонациональных сил. Об этом говорят очень долго, очень давно. Украина на этом настаивала. Россия одним из первых пунктов всегда говорит: нет-нет-нет, никаких там, не знаю, европейских миротворцев, американских, это для нас недопустимо. Более того, сами представители правительств разных европейских стран говорили: не-не-не, это что, никогда не будет. Там поляки об этом говорили, если не ошибаюсь, немцы об этом говорили, там вопросы по поводу Британии. Так вот, как тогда расценивать вот это заявление, собственно, президент Франции Макрон, канцлер Германии Мерц, премьер Британии Стармер и президент Украины Зеленский, да, вот говорят о развертывании многонациональных сил. Это просто, ну, риторика, просто что-то нужно записать. Как вы это оценили для себя?
0: С одной стороны, президент Зеленский, любые представители украинского руководства, здесь понятно желание привлечь такие силы с широким мандатом и в идеале в качестве, в прямом смысле, союзников, которые примут при тех или иных обстоятельствах, примут участие в боевых действиях. То есть для президента Зеленского и украинцев это не должно, это такого рода желание, это не пустые слова, это абсолютно объяснимый и правильный подход. Под такого рода заявлениями подписываются уже иностранные лидеры, то которых потенциально рассчитывают привлечь к этому процессу, то здесь стоит задаться вопросом, а выразили ли они четкую готовность послать свои силы в Украину, и если да, то при каких обстоятельствах. И здесь экзаменом является, собственно, при каких обстоятельствах, даже в первую очередь, если они готовы послать свои силы только при условии соглашения с Россией. А если мы всю ситуацию рассматриваем в контексте соглашения с Россией, а не просто так, без спросу, без того, чтобы Россию спросили, то это вопрос, который должен быть, будет обсуждаться на переговорах, и за который Россия либо постарается получить что-то существенное, ну, например, за свое какое-то добро на то или иное размещение сил, либо вообще откажется принимать. То есть это важно понимать. Если речь идет о результате некого переговорного процесса с Россией, то вообще, грубо говоря, получается, нужно спрашивать Россию на этот счет, либо дать ей за это какой-то пряник. Это первое. Второй момент, это самый главный, заявлять в декларативном уровне можно, на декларативном уровне можно все угодно, все что угодно. вопрос упирается в мандат. И всегда тех, кто даже готов послать силы, нужно прямо спрашивать, а при каких условиях и для какого